0: жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Көңілді көктем еткізген, әр үйге әуен жеткізген. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Доброе утро. Позицию Казахстана по ситуации в Украине объяснил президент Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Токаев подчеркнул, что с самого начала Казахстан в этом вопросе придерживается положений устава ООН.
3: Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу, поскольку все мы, руководители государств, выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России. С самого начала я говорил о том, что Казахстан будет придерживаться положения устава Организации Объединенных Наций, и мы настаиваем на уважении и на сохранении принципа территориальной целостности всех государств. Мы с самого начала говорили, я об этом говорил, о том, что мы с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти в процессу дипломатических или каких угодно переговоров.
2: Продолжим. Казахстан и Германия подписали более 30 коммерческих документов на 2 миллиарда долларов. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что эти переговоры откроют путь к дальнейшему укреплению связи между двумя странами. Германию президент назвал важным стратегическим партнером Казахстана в Европе и одним из первых государств, признавших независимость нашей страны. Накануне лидеры двух стран провели переговоры в расширенном составе и выступили на казахстанско-германском бизнес-форуме. На сегодня запланирован визит Токаева в Баварию. Здесь он примет участие в уникальном мероприятии Казахстанско-Баварском технологическом форуме, сообщает агентство «Казинформ». В Кызылординской области выявили хищение 60 миллионов тенге. В 2021 году при участии социально-предпринимательской корпорации «Байконур» было создано совместное предприятие. Общая стоимость проекта составила 311 миллионов тенге. Его целью являлось развитие мясного животноводства и обеспечение жителей Жанак-Курганского района качественной мясной продукции по доступной цене. По данным следствия, после приобретения скота руководителем ТОО была организована схема вывода части денежных средств. В общей сложности 60 миллионов тенге незаконно перечислены на подконтрольные подозреваемому счета ИП «Нурай» и ИП «Аблайхан» и обналичены. Подозреваемый помещен под стражу. Комендант общежития в Астане заработала на студентах более 3 миллионов тенге. Женщина в течение 5 лет собирала со студентов и сотрудников деньги, а также оформляла регистрацию иностранных граждан за вознаграждение. Согласно материалам уголовного дела, комендант ежемесячно собирала по 14 300 тенге со студентов и сотрудников вуза, сообщая им о том, что это является поручением руководства университета, хотя это было не так. Причиненный материальный ущерб составил более 3 миллионов тенге. Кроме того, женщина подделывала документы университета и с рабочего компьютера направляла обращение в корпорацию для граждан для оформления справок о временной регистрации сроком на 1 год. Всего таким образом в общежитии вуза было зарегистрировано 57 иностранных граждан, за регистрацию каждого из которых она получала по 40 тысяч тенге. Алла Балкибекова завоевала бронзу азиатских игр по боксу. Двукратная чемпионка мира в весовой категории до 51 килограмма встретилась в полуфинале с представительницей Вьетнама Зи Там Гуен. По итогам трехраундового поединка судьи отдали победу сопернице со счетом 5-0. Сегодня на ринг азиаты также выйдут Наталья Богданова, Махмуд Сабырхан и Турихан Сабырхан. Казахстанский боец Мержан Шермаханбет вышел в полуфинал Азиады. Наш соотечественник выступает в весовой категории до 67 килограммов. В четвертьфинале Мержан победил представителя Южной Кореи. В полуфинале он встретится с японским борцом Кейтаро Согабе. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 439 тенге 27 тен, евро 498 тенге 79 тен, российский рубль 5 тенге 22 тена. А теперь о погоде на сегодня. В Астане без осадков 18 градусов, в Алматы ясно 23, в Карагандинском Нагорске 18, в Актобе, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Семии, Уральске, Кокшетау 20, в Жезказгане, Таразе, Шымкенте, Туркестане 23, в Актау, Атырау, Кунаеве, Кызылорде и в Талдыкургане сегодня 25 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
4: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: каждый гражданин Республики Казахстан, Кандас, а также иностранные граждане, имеющие вид на жительство в стране, имеют право на получение бесплатной медицинской помощи со стороны государства. Сегодня эта помощь предоставляется в рамках двух основных пакетов – гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Государство никогда не отказывается от своих социальных обязательств, ведь эта обязанность четко и прямо закреплена в нашей Конституции.
1: Ел тынысы, Қазақ радиосы.

0: Ел Астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстан поддержал новые правила межгосударственного розыска преступников. Депутаты Курултая сегодня приняли в двух чтениях изменения, которые упростят и ускорят обмен данными между странами СНГ при розыске скрывающихся за рубежом лиц. В частности, правоохранительные органы стран-участниц смогут использовать ведомственные серверы и электронные почты для обмена документами. На сегодняшний день протокол ратифицирован Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Россией, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Нарушения при выдаче санэпидзаключение выявили в Астане. По данным городской прокуратуры, в ходе проверки выявлено, что уполномоченные органы систематически возвращали заявления предпринимателей на выдачу санэпидзаключения по формальным основаниям, к примеру, из-за технических неточностей либо отсутствия приложений к документам. Также зафиксированы факты, когда одному заявителю при повторной подаче документов каждый раз указывали новую причину отказа, которую ранее не озвучивали. Это, в свою очередь, создавало серьезные препятствия для представителей бизнеса и ущемляло права предпринимателей.
3: Мобильный интернет появился в малонаселенных селах Костанайской области. В селах Аралколь и Дружба Камыстинского района до сегодняшнего дня была доступна лишь голосовая связь через спутниковые каналы, а мобильного интернета не было. Чтобы организовать наземную передачу трафика, специалисты разработали схему через село Раздольное. В Аралколе оборудование разместили на существующие матчи, а в Дружбе построили новую антенно-матчевую конструкцию высотой 30 метров. Станция обеспечивают покрытие в селах, а также на участках подъездных и выездных дорог.
2: Казахстан расширяет авиасообщение с Таиландом. Уже этой зимой из Астаны появится новый прямой маршрут, который увеличит число рейсов между двумя странами. С 11 декабря авиакомпания Air Astana планирует начать прямые рейсы по маршруту Астана-Бангкок. Полеты будут выполняться два раза в неделю. После запуска нового направления общее количество рейсов между Казахстаном и Таиландом увеличится до 20 в неделю по четырем маршрутам. За последние сутки Саудовская Аравия нанесла 35 авиаударов по 5 провинциям Йемена, в том числе по гражданским объектам. На фоне эскалации также усилились столкновения между правительственными силами и хуситами в провинциях Таиз и Лахдж. ООН уже призвала стороны к совместным усилиям для установления мира и стабильности в стране. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило, что активизация боевых действий, перемещение населения и голод в Йемене повышают риски для детей. Более 25% из примерно 3000 обследованных перемещенных детей страдают от острого недоедания, а около 200 из них от тяжелой формы.
3: Взлом Пентагона открыл хакерам данные почти 3 миллионов человек. По информации телеканала ABC News, доступными стали номера социального страхования и сведения о профессиональной деятельности военных и гражданских сотрудников Пентагона. При этом взлом затронул лишь часть огромного массива данных. В кадровом центре Минобороны США хранятся сведения более чем о 60 миллионах человек. Это данные действующих военнослужащих и резервистов, гражданских сотрудников, ветеранов, подрядчиков и членов военных семей.
2: Пищевые отходы наносят климату больше вред, чем авиация. По данным ООН, около 60% выбрасываемых продуктов приходится на домохозяйство. Попадая на свалки и разлагаясь без доступа кислорода, органические отходы выделяют метан, один из парниковых газов, способствующий глобальному потеплению. В ряде стран реализуются проекты по предотвращению образования пищевых отходов. К примеру, в Бразилии действуют программы, направленные на предотвращение попадания продуктов в отходы. К примеру, в Кении излишки продовольствия собирают по всей цепочке сельскохозяйственного производства и перенаправляют в центры дошкольного образования в социально уязвимых районах. И последнее. Александр Коробов стал бронзовым призером азиатских игр в гребном слаломе. Как мы сообщали ранее, Алуа Балкибекова завоевала бронзу азиатских игр по боксу. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 439 тенге 27 тен, евро 498 тенге 79 тен, российский рубль 5 тенге 20 тен. А теперь погода на завтра, 1 октября. По данным Казгидромета, в Астане ожидается дождь, ночью 6, днем 16 градусов. В Алматы также дождь, ночью 13, днем 23. В Уральске, Караганде, Петропавловске, Павлодаре, Семее, Кокшетау 17. В Костанае, Усть-Каменогорске, Шымкенте 19. В Актобежес, Казгане, Таразе, Туркестане 21. В Атырау, Кунаеве 23. В Талдыкургане, Актау и в Кызылорде 25 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
1: Лет истории.
4: 10 лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становятся основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сүлеймен аға, рахмет сізге, көп көп рахмет аға. Осылай сіздің осы әдемі жарқын дауысыңызбен үнемі хабарласып ән шырқап тұрмыз. Бізде жарнаманың уақыты екен, сондықтан жарнаманы тыңдап Саят Медеуовтың орындауында Маржан қыз әнін сіз болып біз болып бірге тыңдайық. Хабарласыңыздар.
1: Реклама на Казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. В Атырау Новый Аким. Ранее Даниэр Таханов возглавлял СПК Атырау. Он местный уроженец, ему 41 год. Прежний Аким Атырау ушел по собственным желаниям. Курултай ратифицировал Международную конвенцию о компьютерных преступлениях. Документ направлен на глобальное противодействие киберпреступности и расширение сотрудничества между странами. На сегодняшний день участниками конвенции являются более 80 стран. Масштабные киберучения в банках запланированы на следующий год. Их проверят на умение противостоять хакерам. По словам первого зампредседателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Тимура Абылкасымова, они регулярно оценивают, какие ресурсы для обеспечения кибербезопасности есть у банков и как в них выстроены корпоративные процессы. Но эти учения помогут проверить все на практике. Сократить обучение в вузах до 3 лет предложили депутаты Курултая от партии «Республика», но только по отдельным востребованным специальностям в Казахстане. Для быстро меняющихся сфер, таких как IT, цифровых технологий, маркетинга, сервиса и туризма. Как рассказал депутат Махамбет Хасенов на заседании Курултая, такой опыт уже применяет Алмаю и Астана IT-юниверсити. Он предложил министерствам совместно с НПП «Атамикен» и бизнесом определить прикладные образовательные программы, где возможно качественное освоение материалов за 3 года. Запустить новый формат, активно используя триместровую систему, летние семестры, дуальное образование и усиленную производственную практику на предприятиях. Во Франции во время протестов учащихся задержали более 440 человек. Они требуют улучшения условий обучения и увеличения финансирования образования. Акции начались на прошлой неделе и охватили сотни школ. Протесты привели к столкновениям с полицией. Пострадали 48 правоохранителей. Люди выступают против нехватки преподавателей, переполненных классов, продолжительного учебного дня. Также они требуют отремонтировать учебные заведения. Протесты совпали с общенациональной забастовкой работников госсектора, митингующих против сокращения госрасходов. Вооруженные силы Ирана пригрозили применить новые виды оружия в случае любого боестолкновения с США. Бригадный генерал Амир Акраминья отметил смену тактики Ирана с оборонительной на наступательную и стратегическое значение Ормузского пролива. Он заявил, что Тегеран пересмотрит подход к обеспечению судоходства в этой акватории. Рейс из Дубая в Тель-Авив подал аварийный сигнал. Он означает захват воздушного судна или незаконное вмешательство. Израиль поднял истребители. Самолет авиакомпании Fly Dubai после подачи сигнала изменил курс над Саудовской Аравией. Борт развернулся и направился на посадку. Причина произошедшего пока неизвестна. По предварительной версии израильских СМИ, в кабине пилотов произошла драка. Серебро азиатских игр взяла Абиба Абужакынова. Дзюдоистка весовой категории до 48 килограммов уступила представительнице Японии. Казахстанка во второй раз подряд завоевала серебряную медаль Азиады. Двукратным бронзовым призером стала и наша Наталья Богданова. Она выступала в новой весовой категории до 75 килограммов. Спортсменка уступила сопернице из Индии со счетом 2-3. Богданова завоевала бронзу уже на второй подряд Азиаде. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 439 тенге 27 тин, евро 498.79, российский рубль 5 тенге 20 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 6, днем 16 градусов. Алматы и также дождь, ночью 13, днем 23. В Уральске, Караганде, Петропавловске, Павлодаре, Семее, Кокшетау 17. В Кустанае, Усть-Каменогорске, Шымкенте 19. В Актюбеже, Казгане, Таразе, Туркестане 21. В Атырау, Кунаеве 23. В Талдыкургане, Актау и Кызылорде 25 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Казахстанская федерация бокса подала протест на результаты Азиады. Официально оспорены итоги двух полуфинальных поединков титулованных наших боксеров. Федерация бокса официально заявляет о своем несогласии с итогами полуфинальных встреч в боях Натальи Богданова и Махмуда Сабырхана. Апелляция направлена в World Boxing с требованием пересмотреть результат. Часу о новых успехах казахстанских спортсменов на азиатских играх в Японии. Второй за день серебро в дзюдо выиграл Йылдоз Медов. Он победил соперников из Южной Кореи, Монголии и Китая. А в финальном поединке уступил японцу. Для 34-летнего Йылдоза Медова это третья медаль азиатских игр. Борец греко-римского стиля Миржан Шермаханбет стал бронзовым призером Азиады. Казахстанец победил монгольского спортсмена весовой категории до 67 килограммов. Шермаханбет одержал досрочную победу со счетом 11-0. Для него это вторая награда азиатских игр. Новые возможности на рынке Всемирная торговая организация откроет казахстанским компаниям. Курултай во втором чтении принял изменения в перечень специфических обязательств Казахстана по услугам в рамках ВТО. Документ предусматривает равные условия на рынке, повышение прозрачности квалификационных требований и сроков выдачи разрешений. Также решение положительно повлияет на работу казахстанских поставщиков со странами-участницами Всемирной торговой организации. Для магазинов «У дома» предложили временно отменить штрафы из-за наценки. Запрос на имя вице-министра, министра нацэкономики подали на заседание Курултая депутаты партии «Республика». По их оценке, господдержка в основном достается крупным сетям, оставляя без помощи 40 тысяч малых торговых точек. Для поддержки малой продовольственной розницы депутаты предлагают 4 решения.
3: Нормативно установить для субъектов малой продовольственной торговли обязательную верхнюю границу диапазона не более 2% в рамках единого специального налогового режима на основе упрощенной декларации по всей стране. Распространить программу льготного оборотного финансирования на магазины формата «У дома» с установлением условий по закупу продукции отечественных производителей. Ввести мораторий на точечные штрафы мелких магазинов за наценки до предоставления им доступа к оптовым партиям с ЗПТ по льготным ценам, перенаправив ресурсы на пресечение серого импорта. Совместно с Национальным банком проработать вопрос установления предельного размера банковского эквайринга для магазинов «У дома» при реализации СЗПТ и базовых продуктов питания на уровне не более 0,5%.
2: Правительство определило закупочные цены на пшеницу. Третий класс составит от 92 до 115 тысяч тенге за тонну в зависимости от качества. По словам вице-министра, министра национальной экономики, цена осталась на прежнем уровне. Закупочная стоимость определена с учетом конъюнктуры рынков и предложений участников. Серик Жумангарин сегодня встретился в Аркалыке с фермерами Кустанайской области. Он сообщил, программа компенсации расходов экспортерам зерна будет продлена на маркетинговый год. Также животноводы предложили пересмотреть предельную стоимость породистого крупного рогатого скота при льготном кредитовании его покупки. По их оценке, установленные программы цены ниже рыночных. Серик Жумангарин поручил Минсельхозу заняться вопросом, а также разработать справочник стоимости породистого скота. В Астане в октябре завершится строительство приемно-диагностического комплекса. Главная его особенность – оказание экстренной помощи по принципу единого маршрута пациента от поступления и диагностики до операции и последующего лечения. Современный комплекс будет работать на базе многопрофильной городской больницы номер 2. Он рассчитан на 1000 больных в сутки. Возводится объект за счет средств местного бюджета в рамках поручения президента. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 440 тенге 86 тин, евро 498.79, российский рубль 5 тенге 20 тин. О погоде по данным Казгидромета, завтра в Астане дождь, ночью 6, днем 16 градусов, в Алматы также дождь, ночью 13, днем 23. В Уральске, Караганде, Петропавловске, Павлодаре, Семей, Кокшетау 17, в Кустанайском, Нагорске, Шымкенте 19, в Актюбе, Жасказгане, Таразе, Туркестане 21, в Атырау, Кунаеве 23, в Талдыкургане, Актау, Кызылорде 25 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

Независимо от того, из малообеспеченной или состоятельной семьи ребенок, все учащиеся первых-четвертых классов получают горячее питание. Согласно требованиям и установленным нормам, завтрак и обед должны обеспечивать 40% питательных веществ, которые ребенок должен получать в течение дня. В какой еще стране вы такое видели? Кроме того, мы полностью исключили из меню такие вредные продукты, как колбасные изделия, фастфуд и газированные напитки, а также снизили содержание сахара и соли. Из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан».

0: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа, помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 7.